прорвемся в Карл-Маркштадте. Городков таких побольше здесь. И называлась бы Германия, The Union of Karl-Marx-Stadt States. А теперь...

Verschworenen. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт!